Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Саня, я не стал говорить «пре», «криулень». Ну, давайте засчитаем «криулень» на месте. Доброе утро, тройка. Доброе утро, самый-самый быстрый, потому что, да, сегодня у нас такой мужской состав. Практически три мушкетера. Сергей Затик тоже вместе с нами. Не скрияша он комментарий у Сергея. Сейчас буне деменяться дела Болонья. Анчепим он осов, буне де мунк. Да, буна деменяться. Я-то магням акума акум се зича. Буна деменяться на итальяна. Бонджорно, ашарфи. Бонджорно, Сергей. Ваня, тот якуной на часто деменяться. Буна, буна деменяться. Юлия, Зинаида якуной. Буна деменяться дела Ботаника. Минуна, да. Ну, ботаника, вы сегодня прям вот готовы к труду и к обороне. Это очень хорошо.

Я запускаю нашу лайв-трансляцию из студии Радио Рекорд Молдова для того, чтобы вы смогли не только нас услышать, но еще и увидеть нас. Ну вот, привыкла это говорить «нас». Но, в принципе, сегодня я тут совсем одна, да, совсем один я тут, но не переживайте.

стать в эфире. Но и не в последнюю очередь хочу призвать тех, кто еще спит, кто еще не успел проснуться, открыть свои глазки и, конечно, сказать «Доброе утро, страна! Понедельник!» Вот он наступил. Штюхаю я без

0: Пропустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарком.

внезапно пойдет дождь, она всегда остается, потому что знаем этих синоптиков. Говорят одно, происходит другое. Тем не менее, надеемся на то, что сегодняшний прогноз погоды, он будет верным и окажется ровно таким, каким его нам предсказывают синоптики. А именно 30 градусов со знаком плюс обещают нам сегодня синоптики. Правда, есть вероятность ветра, который достигнет 17 километров в час. Да? Порывы ветра достигнут 17 километров в час. Тем не менее, солнечно будет весь день. Ни облачко не ожидается на небе. Если вы еще не успели этим летом поймать красивый летний загар, то стоит это наметить именно на сегодняшний день. Берите отгул и вперед загорать так, чтобы у вас был красивый такой равномерный бархатный загар, который хватит вам до следующего лета. Но кто-то пишет в нашем ТикТоке, вот DJ Dan говорит, а у нас уже +32. А

Неаполя и интересуется Алекс, где моя Кристина? Спит ли она сейчас? Вот честно, не могу, не имею никакого предположения, чем занимается сейчас моя коллега Кристина Платон. Но учитывая, что она ведущая после обеда с 15.00 до 17.00, с понедельника по пятницу она вас ждет здесь, в эфире на волне 107.9 в Кишиневе, то все же я могу предположить, что в столь раннее время летом Кристина еще спит.

Турор, диджей Бануши. Доброе утро и всем привет от из Украины. Доброе-доброе утро. Денис пишет нам. Салудин Валенсия, буна деменяца. Маеку ночи в Яца, реален Елветия. Салут Турор, дин Елветия.

связь, где плохая связь, потому что, мне кажется, сейчас даже на Луне уже там где-то есть Wi-Fi и интернет, и абсолютно все. По крайней мере, ракеты Илона Маска там уже давным-давно, вот буквально недавно одна приземлилась. Там, ну, правда, неудачно, но мы ж не про это, да? Поехали!

Не успел зачитать. Толпа Василия, Буна 91, Белджия, Буна-Буна. Доброе утро оставляет нам и Наталья. Доброе утро, Наталья. Ух, нас много сегодня собралось, учитывая, что...

Кудряка. Не забывайте, что все, что вы прямо сейчас услышите, это не просто советы, это напутствие на сегодняшний день. И не забывайте, что его стоит все же и использовать, да? Не просто послушали и мимо пропустили, а прям имплементируем в жизнь. Поехали! Овны, вам нужно сегодня сломать стену недопонимания. Причем сделать это можно будет только разговорами по душе.

Хочу напомнить, что в нашей студии ровно 8:00. Ну а для знатоков, и даже не стоит говорить, а для тех, кто только-только к нам присоединился или еще впервые слушает именно 8-й час нашего утреннего эфира, я спешу вам напомнить, что в этом часу мы с вами будем играть. Делать это мы будем вместе с нашим партнером. Давайте поприветствуем, но перед этим спешу вам напомнить, что этот час содержит у нас рекламный контент. Поэтому давайте поприветствуем партнера этого часа. Это Макс Auto. Ребята вместе с нами уже не первый месяц. И это, конечно, радует. Это про доверие, это про стабильность и это про ваши улыбки, которые, я уверена, что вы будете сегодня получать в нашем эфире, особенно в этом часу, учитывая, что он у нас игровой, и учитывая, что сегодня вы можете заработать место в большом финале, который пройдет уже в эту пятницу. Кстати, в прошлую пятницу у нас есть и был победитель. Надеюсь, что денежки, а именно 500 лей на карту, дошли уже, и даже наш победитель, или точнее победительница, если я не ошибаюсь, это была Вероника, она уже, надеюсь, воспользовалась этими денежками и потратила в свое удовольствие. Ну и кто-то из вас еще раз повторит эту судьбу уже в эту пятницу, но для начала каждый будний день мы разыгрываем место в тот самый финал. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая мне лично очень нравится. Она у нас не новая, новая сказать сложно, но она у нас улучшенная версия старой игры. Знаете, такое Pro Version или 2.0, или назвайте это как хотите.

больше для вас, для вашей семьи, для ваших желаний, для ваших путешествий. И если вы хотите машину из Европы без риска и переплат, или думаете, как быстро сменить старое авто на новое, ребята вам и про это тоже все расскажут. Дельные советы обязательно вам предложат и явно сделают так, чтобы вы остались довольны от своего

0: Идет уже в эту пятницу. Будем выбирать победителя вместе с вами. Конечно, все это происходит благодаря нашему чудо-колесу. Мы его крутим. И, соответственно, тот, у кого везение больше всего, и выиграет денежки прямиком на свою карту. Но это все пройдет в пятницу. Пока давайте найдем того самого финалиста этого дня. Сегодня мы, кстати, играем с вами в сюрпризе. 07860-107-9 – это номер в нашей студии. И я попрошу вас дозвониться и выбрать какой-то номер от 1 до 15. Кстати, под каждым номером. Для тех, кто не знает, для тех, кто с нами еще ни разу не играл, потому что игра значительно новая, или, так скажем, это улучшенная версия старой игры. Под каждым номером скрывается для вас какое-то задание. Вам нужно его пройти. Чем больше баллов, тем больше шансов попасть в большой финал. Ну а для того, чтобы баллы получить, нужно что сделать? Правильно пройти задание этой игры. У меня 15 номеров, вы называете номер, я называю вам задание. У нас есть первый дозвонившийся. Алло, доброе утро. Алло, алло, доброе
1: алло.
0: Утро. Да, доброе утро. Кто с нами?
1: Доброе утро, это Дан. Попробуйте.
0: Так, отлично. Дан, откуда нам звонишь?
1: Байкань, Кишинев.
0: Супер, молодец. О, спасибо большое. Спасибо всем тем, кто прямо сейчас с нами в ТикТоке. Я вижу ваши старания. Благодарю вас. Ну что, Дан, давай сыграем. Выбирай номер. От 1 до 15.
1: Давай 15.
0: А давай 15, пусть будет последний. Итак, у нас задание. У тебя ровно 30 секунд для того, чтобы ответить его. Готов?
1: Чтобы что сделать?
0: Чтобы дать правильный ответ.
1: А, давай.
0: Ну все, тогда поехали.
1: Поехали.
0: Следующее задание для тебя. Итак, у квадратного стола отпилили один угол. Сколько углов стало у этого стола? Время пошло.
1: 5.
0: У тебя есть еще время, чтобы подумать. Думай хорошенько. Нам нужен правильный ответ.
1: Так, он. Ну, будет 3, так. У квадратного стола.
0: 5 секунд.
1: А еще раз вопрос, как у квадратного стола?
0: У квадратного стола отпилили один угол. Сколько углов стало у стола?
1: Сколько что?
0: Углов. Мне нужен ответ. Мне нужен ответ. 3 или 5?
1: Пак. 5.
0: Да, это правильный ответ. Чего
1: запутала,
0: так долго думал? Я уже запереживала.
1: Ты сказала, подумай. Я говорю, ну, значит, подождишь.
0: Так, нет, хорошо, 5, Дан. 5. Все самое простое, но очевидное. Поехали. У тебя есть один пунктик, один первый балл, но нам нужно заработать еще. Поэтому выбирай еще номер.
1: Давай 5.
0: Давай 5. Тут ответ, и мне нужен молниеносный ответ, поэтому у тебя будет всего лишь 10 секунд, чтобы ответить. Ты готов?
1: Всегда готов.
0: Поехали. Какая птица умеет летать задом наперед? Какая птица умеет летать задом наперед? 10 секунд.
1: Задом наперед. Я не знаю. Но пусть будет это кокосы. Я не знаю, как народ.
0: Время закончилось. Кокостырку, эламаре, каре, чикадуча, копилу, да?
1: Да, я не знаю, короче, не знаю.
0: Я принимаю этот ответ.
1: Ну, давай,
0: аист,
1: да.
0: Пусть будет аист. Правильный ли это ответ? Давай посмотрим. Нет, к сожалению, это неправильно. Это про ту маленькую птичку, такую малюсенькую, калибри. Именно
1: калибри,
0: она умеет летать задом наперед.
1: Да,
0: но у тебя есть один балл, это тоже неплохо. Это что-то, учитывая опыт в этой игре, бывает и хуже. Поэтому спасибо тебе большое за игру.
1: А я могу еще позвонить сегодня или все, минус?
0: Сегодня минус, сегодня все.
1: Да, Юля, давай.
0: Спасибо тебе большое за настроение,
1: пока.
0: Да, вот он, первый, первенец в сегодняшней нашей игре. Надеюсь, вы поняли, что вопросы максимально легкие, поэтому не бойтесь, дозванивайтесь чуть позже по номеру 0786-0179. Сыграем с кем-нибудь из вас, пока Дан лидер в этой игре, у него 1 балл.
2: Рекорд. Реклама. Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefon.

0: пытаетесь открыть столько ячеек, сколько вы способны это сделать. Дозвонитесь по номеру 0786-0-1079. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля.
0: Кто с нами? Доброе утречко.
1: Андрей.
0: Андрей, замечательно. Я очень рада, что ты дозвонился. Давай с тобой сыграем. Выбирай любую цифру от 1 до 15, учитывая, что уже цифра 5 и 15 были открыты.
1: Ну, давай 13.
0: 13. Я правильно услышала? Цифра 13?
1: Да, да, да.
0: Хорошо,
1: да,
0: все.
1: Да, да.
0: Выбрали цифра 13, есть такая цифра. И вопрос для тебя. Вопрос будет на логику. У тебя будет 30 секунд на то, чтобы дать правильный ответ. Готов?
1: Да-да.
0: Тогда поехали, слушаем внимательно. Отец Мэри имеет 5 дочерей. Чичи, Чече, Чача, Чочо. Как зовут 5-ю дочь?
1: Чучу.
0: Чучу. Я напомню тебе, что у тебя 30 секунд на раздумья.
1: Да, да, да. Я понимаю, но я думаю, что это правильно.
0: 15 секунд осталось. У тебя есть возможность
1: пока... Да, да, это окончательно.
0: Это окончательно? Ты уверен?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да, да.
0: Я тогда останавливаю время. Но повторю тебе еще раз вопрос. Отец Мэри имеет 5 дочерей. Чичи, Чече, Чача, Чочо. Как зовут 5-ю дочь?
1: Чу-чу.
0: Чу-чу. Чу-чу, к сожалению, Андрей, это неверный ответ.
1: Потому что
0: отец Мэри имеет 5-ю дочь, которую зовут Мэри. Он же отец Мэри. Да-да, Андрей, да-да, я же тебе сразу предупредила, что... Вопрос будет на логику. Спасибо тебе за игру, но сегодня, к сожалению, результат 0-0 баллов.
1: Хорошо.
0: Посмотрим, кто пытается до нас дозвониться по другой линии. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Кто с нами на линии?
2: Саня. Я кричу в радио. Мэри, Мэри.
0: Но, к сожалению, Андрей тебя не слышал. Вот такие дела. Вот, то есть, если бы тебе задали, если бы ты выбрал ячейку номер 13, ты бы дал нам правильный ответ.
2: Да.
0: Супер.
2: До сих пор на те два вопроса тоже знал ответ. Сейчас посмотрим, как облажаюсь.
0: Посмотрим, как ты справишься, Сань. Я в тебя верю. Мы неоднократно с тобой ставили рекорды на рекорде, поэтому надеюсь, что и в этот раз тебе повезет. Выбирай цифру.
2: Давай десятку.
0: Десяточка. Ну, слушайте, вы прям попадаете на эти логические вопросы, которые я подготовила. И слушай внимательно, потому что у тебя тоже будут 30 секунд на то, чтобы дать правильный ответ. Готов?
2: Давай попробуем.
0: Поехали, вопрос звучит для тебя. Профессор лег спать 8 часов вечера. Свой механический будильник он завел на 9 часов утра. Сколько часов поспит профессор? Поехали, 30 секунд, начинается прямо сейчас.
2: 11.
0: Профессор лег спать 8 часов вечера. Механический будильник завел на 9 часов утра. Сколько часов поспит профессор?
2: Так, 8 он лег, на 9 завел, да?
0: 8 лег, на 9 завел свой механический будильник. Сколько?
2: 8. 13.
0: Сколько часов поспит профессор? 5 секунд осталось.
2: 13.
0: Это твой окончательный ответ, Сань?
2: Все.
0: Сань, это неправильный ответ.
2: Прикольный звук.
0: Это неправильный ответ, потому что профессор проспит всего лишь 1 час. Я повторила вопрос 4 раза. 4 раза я тебе сказала о том, что он заведет свой механический будильник. Механический будильник не отличает день от ночи. Он зазвонит в ближайшие 9 часов вечера, то есть через час. К сожалению, это был неправильный
2: ответ. Кто-то там на другой линии сейчас кричит. Один, Саня, один.
0: Саня, один, Саня. Да, именно так это и происходит. Спасибо тебе большое за игру и за попытку.
2: Рад тебя услышать.
0: И я взаимно. Пока.
2: Пока.
0: Ах, как жаль, как жаль. Вот видите, как бывает. Вот так за эфиром ты все знаешь, все правильные ответы даешь, а вот дозваниваешься и вуаля. Почему-то в этот момент

большой финал. Я не хочу верить в то, что наш финалист сегодня окажется с небольшим таким счетом в один балл, да, потому что пока Дан у нас сегодняшний лидер. Видите, один ответ, но тоже может

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето
6: на рекорде.

вот говорит, everything is fine, everything is super fine. Вот так бы я сказала, потому что понедельник у нас начался бодро, энергично. Игровые часы у нас еще впереди, это час даже

перед Витькой есть некие долги. Он, бедный, старался, мучился, зачитывал за меня гороскоп всю неделю. Я сейчас собираюсь ему это возвращать, поэтому прямо сейчас для всех вас прозвучит гороскоп на 10 августа. Да, я узи де лунь, чи зодия кари обтине то, че вряди ла чей лалц, вафи о зодия ла кари ла сигур, ну ва аштептать.

0: утро.
1: Доброе, доброе.
2: Доброе, доброе.
1: Кто дозвонился до нас? Я вас очень попрошу отключить
0: Таня.
1: Радио. Татьяна, пожалуйста, отключаем радио. Супер, супер. Иначе я просто вас не услышу. Так, Татьяна, вы знаете, что прямо сейчас будет происходить в нашем эфире?
0: Да, я вот включила радио, слышу, мне так интересно стало.
1: Отлично. Сюрпризы, сюрпризы у нас. Выбирайте номер от 1 до 15. Учитывая, что номер 5, 10, 13 и 15 уже ребята выбрали.

0: ответ.
1: Ой, когда слушаешь, когда участвуешь.
0: Ну, да, кстати, да, вот правильно, видно сразу с опытом, Татьяна. Ну, хорошо, поехали. Вопрос звучит для вас, после этого 10 секунд у вас будет на то, чтобы дать мне правильный ответ. Итак, в какой стране находится древняя пирамида Хеопса? В какой стране находится древняя пирамида Хеопса?
1: Египет.

0: Привет, супер. Мы выдвигаемся далее. Нам нужен еще один номер.
1: Ну, второй.
0: Ага, все так просто, второй. Вот, кстати, это хорошая тактика, я скажу, потому что здесь тоже очень простой вопрос. Ну, я считаю его достаточно простым. И у вас будет тоже 10 секунд для того, чтобы дать правильный ответ.
1: Все вопросы, которые были до этого, они были супер простые, поэтому мы не будем
0: послушать. Хорошо, поехали. Вопрос номер два. Звучит так. Сколько дней в обычном, не високосном году? 10 секунд.
1: 365.

0: же являетесь лидером, лидером этого часа, с чем я вас и поздравляю. Татьяна, вы попадаете в большой финал. Я прямо сейчас зафиксирую ваш номер телефона на случай, если в эту пятницу вы выиграете наш приз, да, приз от партнера, и вам на карточку придут 500 лей. Это в случае, если вам больше всего повезет. Но пока вы финалист номер один, финалист этого понедельника, точнее финалистка, с чем я вас и поздравляю, Татьяна.
1: Спасибо.
0: Это вам спасибо за игру. Вот так легко Татьяна забрала свое место в финале. А все потому, что Дан у нас заработал всего лишь один балл, а

из Кишинева. А если вы из Бельска, то это 101.5. Подключаемся. А для тех, кто только-только переключает, ищет, на какой радиостанции остановиться, то поверьте, это ваше лучшее решение. Ну, каждая лягушка хвалит свое болото. Это от этого никуда не убежать. Я вас призываю оставаться. У нас в этом часу игра Алфабетул. Алфавит. Будем с вами играть. Вы знаете правила. Это 5 вопросов для вас, ответы которых начинаются на

не только рейтинг, но еще и настроение. Кроме этого, у вас будет возможность в прямом эфире на всеуслышание, на всю страну передать приветы вашим любимым людям, друзьям, жене, маме, папе.

эфире, это в первую очередь, это вы, наши радиослушатели, вы создаете эфир «Радио Рекорд Молдова». Без вас всей этой магии, ну, не получилось бы никак. Станислав тут, я вижу, пытался отвечать на вопросы, которые звучали в игре «Сюрпризе». Хорошо, кстати, ответы были правильные, но, Станислав, у нас правила такие, что нужно дозвониться в прямой эфир для того, чтобы поучаствовать. Галистетик пишет нам: «Привет, привет,

Ну все, все, у меня уже улыбка тут до ушей. Я чувствую, что игра алфавит пройдет на ура. Но главное, чтобы вы что сделали? Правильно, дозвонились по номеру

0: дать ответы, которые начинаются на одну и ту же букву. Кстати, сегодня я приготовила для вас как минимум 20 вопросов для тех, кто дозвонит до нас и захочет со мной сыграть. Вуаля, звоните, я готова. И у нас уже есть кто-то на линии. Доброе утречко.
1: Доброе утречко.
0: Кто до нас дозвонился?
1: Александр дозвонился.
0: Александр, замечательно. Откуда ты нам звонишь?
1: Ботаники. Вот вас сейчас проезжаю, да.
0: Супер, замечательно. Все, ботаника отметилась в этой игре. Есть контакт, как говорят. Ты готов сыграть в алфавит?
1: Да.
0: Супер. Буква, на которую ты должен давать ответы, будет буква Т.
1: Т?
0: Да. Т. От слова...
1: Трактор. От слова трактор.
0: Трактор. Хорошо, трактор. Пусть будет так. Одна минута будет у тебя на то, чтобы сыграть. Если ты готов, то давай начнем прямо сейчас.
1: Let's go.
0: Поехали. Минута начинается прямо в эту секундочку. Так. Вот она, эта минута для тебя. Погнали. Итак, первое слово. Пищевой продукт из соевых бобов, который часто называют соевым творогом или сыром.
1: Тофу.
0: Да, поехали дальше. Второй вопрос для тебя. Учащенное сердцебиение, при котором частота сердечных сокращений превышает... Третий вопрос. Мощный тропический циклон, который зарождается над теплейшими водами океана. Дальше. Четвертое слово. Поясняющие текстовые надписи в кино, на телевидении, в видеороликах, которые показывают имена создателей. И последнее слово. Популярная социальная сеть и мобильное приложение для создания, просмотра и обмена короткими... Да! Правильно! Красавчик! Вот это было хорошо. Ну, слушай, эти аплодисменты прямо сейчас звучат для тебя. Ну, потому что ты был шикарен. Правда, Александр. Александр с ботаники. Ты был шикарен. Мне даже интересно, во сколько ты сегодня утром проснулся?
1: Я в 5:40.
0: 5:40. Вот про что я и говорю. Кто рано встает, тот весь день ходит... Тот весь день ходит шикарен. Хорошо, давай посмотрим все твои ответы, правильные и неправильные. Тофу, ну да, все здесь было правильно. Тахикардия, да. Тайфун, да. Титры, да. И ТикТок, это тоже был правильный ответ. 5 из 5. Давненько у нас не было такого результата в этой игре, поэтому я тебя вдвойне поздравляю. Спасибо тебе большое за игру и за хорошее настроение.
1: Да, привет один быстро, можно передать?
0: Не просто можно, нужно, Александр, и даже не быстро. Сколько тебе нужно времени, столько и возьми на то, чтобы передать всем приветам.
1: Я быстро, я хочу передать привет Андрею Музыке. Это очень хороший парень. И всем бэкхаперам привет.
0: Да, спасибо большое. Мы тут, ну как, одна половинка Твикса тут, вторая пока где-то там прохлаждается, отдыхает, загорает, но совсем скоро он тоже вернется в эфир. Спасибо тебе еще раз за игру и хорошего настроения тебе.
1: Спасибо, удачи всем.
0: Удачи. Да, вот так у нас прошел первый раунд игры Алфабету. Будет еще один обязательно для вашего хорошего настроения. Ну, а я спешу вам напомнить, что если вы хотите с нами сыграть, если вы хотите, так же, как Александр, передать кому-то приветы, вам нужно дозвониться по номеру 0786-0179. Номеру, если фарте симплу, 07 оп, 60 осута шапте, чиноу. Если номер он студио, так не сунать, поезжукать у меня на алфабету, ео, он жок фарте симплу, а коло он диавец не боится не дать, респунсур corecte, da? Deci răspunsuri care încep cu aceeași literă. Litera o aflați atunci în momentul în care ne sunați, dar înainte de toate vă zic că vă dau un mic teaser că jocul e simplu, întrebările sunt simple, așa că nu vă faceți

0: будет целая минута на то, чтобы дать мне 5 правильных ответов. Я напомню вам, что все же одна возможность на ошибку у вас есть, да, даже если вы оставите 4 правильных ответа, тем не менее, выигрыш будет за вами. Ну а что вам даст эта игра? Как минимум, хорошее настроение, зарядку для мозгов, ну и, конечно, возможность передать в прямом эфире на всеуслышание, на всю страну приветы. Алло, доброе утро, кто с нами?
1: Привет. Алло, доброе утро, кто с нами?
0: Доброе утро, доброе утро. Я вас попрошу, пожалуйста, отключить радиоприемник, потому что
2: доброе
0: я
2: утро.
0: Слышу себя вдвойне. Алло.
2: Доброе-доброе.
0: Доброе-доброе. Кто с нами?
2: Сергей.
0: Сергей, супер. Откуда дозвонился?
2: Я сейчас на Байконах, посольство Украины рядом.
0: Отлично, хорошо. То есть ты готов с нами сыграть прямо в эту секунду?
2: Да, прямо сейчас.
0: Супер. Тогда поехали. Одна минута будет у тебя. И для того, чтобы дать нам правильные ответы, все ответы будут начинаться на букву И, да, от И. Имя. И.
2: Так.
0: Готов?
2: Да.
0: Погнали. Кредит на покупку жилья.
2: Ипотека.
0: Следующий вопрос. Женское имя, которое начинается на букву И и заканчивается на букву А, в честь которого был назван сорт винограда.
2: Изабелла.
0: Следующее слово. Непроизвольный судорожный спазм диафрагмы, из-за которого воздух резко идет в легкие, а голосовая щель внезапно закрывается, создавая характерный звук. И.
2: Икота.
0: Следующее слово. Яйца рыб и некоторых других водных животных.
2: Икра.
0: И следующее слово. Способность компьютерных программ и машин думать, учиться и выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого ума.
2: Интеллект, наверное.
0: Да, все правильно. Все правильно, эти аплодисменты звучат для тебя, потому что у нас 5 из 5. Давай пробежимся по всем твоим ответам и проверим, если все же все были они правильные. Так, так. Хорошо, погнали. Первое слово у нас было ипотека. Да, это был абсолютно правильный ответ. Далее у нас был женское имя, да, в честь которого
2: Изабелла.
0: Был назван сорт винограда. Изабелла. Икота, это тоже был правильный ответ. Икра, да, конечно, тот самый деликатес. Ну и искусственный интеллект. Интеллект, я бы засчитала, неважно, как бы ты назвал это, или интеллект, или искусственный интеллект, или ИИ, это все было правильный ответ. 5 из 5. Супер, замечательно. Ну, у вас прям сегодня хорошее настроение, чтобы поиграть. До этого еще один участник, Александр, нам дал правильный ответ. Ну, а теперь 5 из 5 у тебя. Я тебя поздравляю, у тебя есть возможность прямо сейчас оставить привет и передать приветы всем твоим близким, родным, любимым.
2: Всем хорошего дня и вам тоже.
0: Благодарю.
2: Побольше веселья, легкого настроения.
0: Да, пусть оно будет именно так. У нас же понедельник. Знаете, как понедельник начнется, так вся рабочая неделя и пройдет. Поэтому я тебя благодарю за хорошее настроение и за великолепную игру.
2: Спасибо.

профессиональная привычка, когда говоришь о двоих сразу, о паре, да? Но, к сожалению, я еще буквально несколько дней буду в эфире одна, без Виктора. Уверена, что не только я скучаю по Вите, а также и вы. Но он скоро вернется с новыми силами, с новыми впечатлениями и уверена с новыми историями. Поэтому все мы его очень ждем в эфире. Ну а пока давайте перейдем к вашим комментариям. Димон 91 пишет нам: доброго утречка.

цифр, да, но пишет он нам так. Доброе утро, Радио Рекорд. Иночка Парасчук с нами, няца Юля, няца Луме Драга, буна-буна. Оливер, няласа он салут, Ирина зиче, буна Луме, буна. Мислав, екуно яич, минунат. Грек пишет нам доброе утречко. Максим тоже вместе с нами оставляет для нас такие смайлики в виде кошечки. Улыбается кошечка, довольна, значит, ему нравится все то, что происходит в нашем эфире. Толип тоже вместе с нами передает нам привет.

именно такой призыв у меня к вам, потому что я создала публикацию в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». И я, конечно, вас благодарю за то, что вы мне там оставляете комплименты. Мне, конечно, это очень льстит. Спасибо вам большое. Но я все же жду от вас какие-то локации, которые стоит обязательно посмотреть в Молдове. Может быть, многие из вас

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Lento.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорде.
1: Да-да, здесь я, Жуленко, с вами. И этот час я посвящаю вашим комментариям, которые вы оставили в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова» и в нашем ТикТоке, чтобы остаться без долгов перед вами. Поэтому поскорее зачитаю все ваши комментарии, которые пришли. Лилиана пишет: «Доброго и чудесного утра, ребятулечки! Всем чудесного дня и отличной недели! Прекрасное пожелание! Елена вместе с нами, будет меняться!» Кир чуть ранее писал: «Доброе утро, Радио Рекорд, хотелось бы побольше сказать спасибо за то, что вы поднимаете всем настроение с самого утра и держите всех на позитивной ноте. Хотелось бы передать привет моей булочке, сладенькой, дорогой, целую ее крепко и обнимаю. Очень надеюсь, что булочка услышит это послание, хоть и сообщение было чуть ранее написано. Андрей Гогу, Ела Филку Ноэ, на часто демняться, няться, рекорд-банда. Удачной всем недели, поехали!»

0: ție. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Машина до

0: семейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет. Всегда рядом.
1: Патрусуте! Патрусуте! Патрусуте миделей! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Cele мои авантажные прецори.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый центр.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4.

0: Реклама.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

фотографии в солнечных очках там на Телеграме. Рекорд, Пушка, ты тоже. Спасибо, Алексей Спирин. Ну, Шарыч, ну, вали, зэ.

Но ж была на «Титанике», Михалыч, уже начинается, на ней плавала Роуз, значит, ее оторвало. Там уже потом все оторвало. Apropo, eu când mă uit la filmul Titanic, mă uit exact până la momentul cu iceberg-ul. După asta nu mai privesc. Deci până la palma aia pe mașină, atât. Voi priviți tot filmul?

trebuie să ne dați și poze și video, de asta e tare curios. Așa, Cristina, передаешь лучшие пожелания женщине, которая мне нравится. Хорошо, Витай, Влад, я передам, давай.

0: вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да.
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Dance Letter.

бы я не был женат, то что бы было? Мерси таре мун пентру кувинтеле фрумоасе, Натали, наша. Нет, зачем билеты твои?

femei. Deci nu e doar vorba despre geanta, de femei, da? Не записка от бывшего или бывшей. Все, кроме порядка, говорит Михалыч. Ну, но. Шариковый дезодорант? Нет. Хай СВД

0: Clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: 400. 400. 400 тысяч леев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
5: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

Я пытался, Кристи, но до папы Римского легче дозвониться, зачем Михалыч. Месаж пентру Алекс Олиевский де ла фамилия. Хай со плекам ла маре, зиче Михаела. Алекс, ду фамилия ла маре, Алекс.

0: Следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin.
1: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Сатана.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.